0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей

0: все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Александр Шоуа и группа «Непара».
6: Полина Гагарина.
5: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 9 градусов. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 12, плюс 23 градуса. Ветер южный – 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
3: Здравствуйте, меня зовут Стас Пьер, и вы слушаете радио «Дача».

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

0: вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Конечно, можем.

0: Читайте все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +2023 и узнаете, как это сделать. +2023. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ирина. Хочу передать привет Коровиной Марии, которая работает на авиаавтоматике город Курск. Пожелать ей хорошего, удачного дня. И поставите, пожалуйста, песню Надежды Кадышевой «Веночек». Спасибо, Радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 9 градусов. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 12, плюс 23 градуса. Ветер южный, 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
2: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00, категория 16+.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Будь подвижным, энергичным! С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно! С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
6: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Александр Шоуа и группа «Непара».
7: Полина Гагарина.
6: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
10: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация о анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Рудиковская Татьяна Николаевна. Привет от Жабиева Татьяны Александровны из Ростова. Мои родственники из Уфы. Демьяненко, Кузьминова Ирина. И прошу исполнить

0: спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

0: Радио Дача. Реклама.
1: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Посту», Тверская область, ИМО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Когда боль не дает покоя,

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
7: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
6: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из города Майкопа, Солнечной Адыгеи. Хочу передать привет моему любимому мужу Евгению и пожелать ему быть счастливым, здоровым и чтобы у него все-все получалось. Я тебя очень люблю, Женечка. И пусть для нас прозвучит песня группы «Комиссар» «Твой поцелуй». Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 8 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 17 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правила внесения наличных в банкоматы изменятся с 1 октября. Как пишет газета «Ру», россияне смогут вносить их в банкомате одного банка и зачислять на свой счет в другом через систему быстрых платежей. При этом такая операция не будет считаться переводом между своими счетами. Поэтому бесплатные лимиты СБП к ней не будут применяться. Комиссию вправе взять оба банка. Также действуют трехуровневые ограничения на сумму 25, 50 и 200 тысяч рублей. Лимит будет рассчитываться по человеку в целом, а не по каждому банку. Детей россиян предложили зачислять в государственные и муниципальные школы и детсады в первую очередь, а детей иностранцев только при наличии свободных мест. С таким обращением депутаты Госдумы обратились к министру просвещения. Необходимость меры они объяснили ограниченным количеством мест в государственных образовательных учреждениях. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Live

0: арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
1: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Плакать есть из-за чего в будний день, девушки из Подмосковья, потому что ехать довольно далеко. Но если быть в компании «Радиодача», то время пролетает незаметно, и соответствующее настроение для очередного рабочего создается. Меня зовут Андрей Фролов, я всем желаю доброго утра. И, конечно же, продолжу вас радовать только лучшими хитами от ваших любимых исполнителей. Через пару минут буквально услышим Наташу Королеву, а также группа «Бис» появится. Не пропустите.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 9 градусов. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра солнечно. Плюс 12, плюс 23 градуса. Ветер южный 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

середина недели начнется с неожиданного поворота. Овнам, тельцам и водолеям может позвонить человек, от которого вы давно не ждали новостей. Разговор способен вернуть в повестку старую тему, но теперь у вас будет гораздо больше возможностей ее решить. Ракам, львам и стрельцам удастся продвинуть дело благодаря знакомству или поддержке другого человека. Не отказывайтесь от помощи из желания все сделать самостоятельно. Близнецам, девам и козерогам стоит внимательнее отнестись к финансовым документам. Поверьте, нужно внимательно отнестись к суммам, датам и условиям перед тем, как что-либо подписывать или оплачивать. Весам, скорпионам и рыбам полезно немного изменить привычный распорядок дня. Встреча после работы, прогулка или спонтанная поездка помогут переключиться и посмотреть на знакомые проблемы иначе.

0: Искать виноватого – это наша национальная старая добрая традиция и забава. Естественно, если уже понимаете, что опаздываете на работу, то необходимо придумывать какие-то отговорки. Если честно, мне всегда приходит фраза, она может и на ностальгию вашего босса тоже натолкнуть. Из фильма «Берегись автомобиля». Он виноват, конечно, но он не виноват. Всем хорошего дня и удачного дня. Желаю, конечно же, доброго утра и только классных песен. Они продолжатся через пару минут. Впереди у нас Таисия Повали, Влад Сташевский и много чего интересного еще.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском. На берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: Лопасто. Тверская область. Имокимский. Территория Басовская. Тип. Угрын 113-774-629-00.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: уже началось время листопадов. Дачный сезон все еще продолжается. И именно для любителей проводить время за городом на своем любимом садовом участке создан эксклюзивный интерактивный дачный плейлист совместно с телеканалом Муз-ТВ. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители могут насладиться шикарной подборкой любимых хитов и, естественно, узнать полезные советы и дачные лайфхаки. Категория 16+. Не пропускайте.
1: Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Когда боль не дает покоя,

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Нина. Живу я в Москве и хочу заказать песню «Клёво». Я передаю привет моей маме Маше и моему папе Паше. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 17 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президенты России и США накануне созвонились для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа длился ровно час. Был конструктивным и весьма откровенным, сообщил помощник главы нашего государства Юрий Ушаков. По его словам, оба лидера положительно оценили итоги прошедших визитов представителей главы Белого дома в Москву и Киев. Владимир Путин дал объективный и обстоятельный анализ происходящего в зоне СВО, а также заверил коллегу, что у России нет агрессивных планов по отношению к Европе. Кроме того, Юрий Ушаков подчеркнул, совместная работа будет продолжена, в том числе по гуманитарным вопросам. Стороны условились оставаться на связи. Михаил Мишустин заявил, что отечественным брендам необходимо повышать узнаваемость, подтверждая качество и надежность. По словам премьер-министра, новейшие российские разработки должны пользоваться спросом как внутри страны, так и за рубежом. Россияне стали чаще пользоваться обычной мобильной связью. Как пишет издание «Известия», в первом полугодии голосовой трафик вырос почти на треть после нескольких лет снижения. А объем мобильного интернет-трафика сократился примерно на 10-12%. Эксперты связывают такую динамику с периодическими ограничениями мобильного интернета и проблемами в работе иностранных мессенджеров. При этом часть пользователей перешла на домашний и офисный Wi-Fi. Трафик фиксированного интернета вырос примерно на 20%. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

Достаточно действительно нужно знать меру во всем, если сильно разогнались с работой. Уже середина трудовой недели, можно выдохнуть маленько и расслабиться, по крайней мере, в начале рабочего дня. Не так сразу с двух ног влетать в него, чуть-чуть послушать свои любимые хиты, выпить кофейку, поболтать с коллегами и уже потом медленно и не спеша вливаться в рабочий ритм. Ну и, конечно же, оставаться рядом с любимыми хитами от ваших обожаемых и самых популярных отечественных исполнителей. С ними продолжим буквально через короткую паузу. Далеко не убегайте.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 9 сентября – Международный день красоты. Отмечается это в первую очередь время для обучающих и культурных мероприятий, посвященных эстетике и уходу за собой. И, конечно, в эту дату принято проводить масштабные конкурсы красоты, творческие выставки и показы мод. И, конечно, не забудьте поздравить всех работников индустрии красоты.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Столяры и плотники могут столкнуться с такими неприятностями, как занозника в своей работе, но, честно говоря, на любом трудовом месте бывают люди, которых можно назвать именно так. И от них перчатками или иными методами охраны труда никак не обойтись, а давно бы пора что-то такое придумать. У меня лишь один совет: не обращайте внимания и больше слушайте ваши любимые хиты, которые создают правильное настроение. Всем доброго утра желаю. Меня зовут Андрей Фролов. В ближайшее время продолжу вас радовать крутейшими композициями от лучших отечественных исполнителей. Спустя короткую паузу услышим Владимира Высоцкого, Алену Свиридову, а также подоспеет Люся Чеботина с новинкой под названием «Горгона».

0: моя.
1: Что про разминку, что про охоту на волков, что про попытки дозвониться. Всегда с напором и надрывом Владимир Высоцкий. И, кстати, про звонки и музыкальные заявки напомню. Раз уж зашла речь в финале каждого часа, передаем в эфир ваши послания для любого из друзей, знакомых, близких, а также выполняем музыкальные заказы. Очередной, как понимаете, уже впереди. Удачный момент, все это называется. Номер для ваших звонков, напомню, 8495-995-2555.
2: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Когда боль не дает покоя,

0: замедляющее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Конечно.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из...

0: Покупайте наш цитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
1: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
4: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
3: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Александр Шоуа и группа «Непара».
6: Полина Гагарина.
5: Зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ольга. Я из города Мурома, из Владимирской области. Всем хотел бы пожелать отличного начала дня, прекрасного настроения, крепчайшего здоровья. Всех поздравить с началом нового учебного года. А также большой привет хотела бы передать своему лучшему другу, который живет и работает в Москве, Лагутину Максиму Юрьевичу. Очень по нему скучаю. И специально для него и для себя любимой хотелось бы послушать песенку в исполнении

0: спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете радио.

0: новости.
1: Московское время 10 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 17 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Сервисом «Мобильный избиратель» на портале госуслуг воспользовались уже более 1 миллиона человек, сообщили в Минцифры. Он предназначен для тех, кто в дни выборов будет находиться не по адресу прописки. С его помощью можно выбрать участок на всей территории страны для голосования на выборах в Госдуму. Больше всего данным сервисом воспользовались жители столицы Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской и Воронежской областей. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Овощи, входящие в борщевой набор, подорожали. Как пишет газета «Коммерсант», больше всего увеличилась стоимость капусты на 38%. Также в цене выросли свекла, картофель, лук и морковь. В издании отметили, что такой динамике способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличение издержек аграриев. Кроме того, выросла стоимость доставки овощей из регионов и рабочей силы. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Удача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте «Удачные песни». Песни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

0: Под этим номером один во всех телефонах находится пожарная служба. Думаю, знают все. А не намек ли это вот Анны Асти, что тот мужчина, которому посвящена песня, это настоящий огонь? Ладно, точного ответа на пресловутый вопрос, что хотел сказать автор, найти невозможно, если только не спросить напрямую. Такой возможности не имею, вот и приходится фантазировать. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра и далее расскажу без всяких выдумок, что нас ждет с вами в эфире «Радио Дача». Через короткое время услышим проект «Seven Rose», также подоспеют «Иванушки International» и «Катя Лель».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 13 градусов, ветер юго-западный – 3 метра в секунду, давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра солнечно, плюс 12, плюс 23 градуса, ветер южный – 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

человек, без которого все скучают на рабочем месте. Это начальник, руководитель, шеф. А его появление придает бодрости и энтузиазма мгновенно. Но, согласен, тот же эффект достигается с помощью кофемашины и намного приятнее. Да еще и в сочетании с соответствующим музыкальным сопровождением. Просто шик. Последнее вы знаете, где искать. Здесь, в эфире, радио «Дача». Даже если нет FM-приемника, всегда можно заполучить ваши любимые хиты с помощью сервиса Яндекс.Радио при доступе в интернет. Там можно и плейлист посмотреть, и свои любимые композиции добавить в избранное. Удобное приложение скачивайте и пользуйтесь. О наших ближайших музыкальных перспективах прямо сейчас расскажу. Группа «Лицей» очень скоро, Ирина Аллегрова, а также проект «Интонация». Не пропускайте.

0: вот любопытно, а если после такого вопроса листья тебе в ответ и правда что-то скажут, станет легче или наоборот поднимется тревожность из-за сезонного психического обострения? Всем стабильного душевного состояния желаю, несмотря на все будничные дела и заботы. Они переносятся легче, если оставаться рядом с любимой радиостанцией. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Через короткую паузу услышим дуэт Влада Топалова и Регины Тодоренко с их свежей работой под названием «1100 по Фаренгейту». Не пропустите.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя.

0: облегчающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Казан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья. Я из города Москва. Передаю привет своему любимому человеку Павлу. Паша, я тебе желаю всего самого наилучшего. Хотел бы для нас заказать с тобой песню «Каэмен».

0: Московское время 11:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 17 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Более 3 миллионов россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на портале госуслуг. Как сообщили в Минцифры, лидерами по числу подобных документов являются Московская, Свердловская и Ростовская области, Алтайский край и Чувашия. Заявления принимаются до 14 числа текущего месяца включительно. Напомню, с 18 по 20 сентября в России пройдут выборы разных уровней. От выборов депутатов Госдумы до региональных и местных кампаний. В 32 регионах проголосовать можно будет дистанционно. В МВД назвали распространенные схемы мошенников. В основном они обращаются к россиянам под такими предлогами, как продление договоров связи, замена медицинского полиса, начисление социальных выплат и установка домофона. В последние годы аферисты активно используют многоэтапные схемы, в которых несколько злоумышленников последовательно выдают себя за представителей различных организаций. В полиции настоятельно порекомендовали согражданам быть предельно бдительными и не предоставлять незнакомым лицам личную информацию. Россиянам могут разрешить пересекать границу с Китаем на личном автомобиле. Такое соглашение согласовывает с китайской стороной Минтранс. В случае его принятия гражданам двух стран можно будет пересекать границу на легковушках вместимостью до 8 мест. В министерстве подчеркнули, технических проблем для организации такого движения нет. Пункты пропуска готовы. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
1: Прямо сейчас.

Похоже на песню, посвященную отпуску, в котором люди что только не делают. И поднимаются на различные вершины, и падают с тарзанок, прыгают с парашютом, проделывают еще огромное количество всего. Надеюсь, вам за прошедшее лето удалось запастись новым опытом и впечатлениями. А если даже и нет, то можно подразнить коллег фотками из теплых краев, уже когда все будут на работе осенью и зимой. В общем, считаю, что для отдыха не бывает плохого времени, так же, как и для классных 100% хитов и лучших новинок от Радио Дача. К ним вернемся буквально через несколько минут. Оставайтесь.

он сам не может сказать, занят или нет. Разве нужен кому-то такой мужчина, за которого все говорит женщина? Спросите у него, спросите. Если будет мямлить, то и бог с ним. Рубрика «Сомнительные советы от самопровозглашенного семейного психолога» закончена. Ее для вас провел я, Андрей Фролов. Будем уже возвращаться к чему-то на 100% проверенному времени. Это песни из плейлиста вашей любимой радиостанции. Через пару минут буквально здесь на радио «Дача» появится Лолита, также Алсу и группа «Руки вверх». Оставайтесь рядышком, далеко не убегайте. Помните всегда хорошо там, где есть мы.

0: уходи. Крылатое латинское выражение для тех, кто думает, что прорваться в эфир радиодачи невозможно. Напомню другой детский афоризм. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Обязательно пробуйте, и вам воздастся непременно. В программе «Удачный час», которая стартует уже очень скоро, с 12 до 13.00, можно передавать ваши приветы, поздравления, пожелания и все, что на душе. У вас делать это можно в группе ВКонтакте, мессенджере «Макс», а также по номеру в Москве. Присоединяйтесь обязательно, будем рады.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru, АО «Т-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
6: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Олеся. Мы вас всегда слушаем. И хотим заказать песню демо «Солнышко в руках» для Visa Concord, организации «Бухгалтерии». Девчонки, желаю вам, чтобы дебет сходился с кредитом, не было долгов и здоровья, самое главное. Спасибо, Радио «Дача».

0: Мукосат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В Москве полдень. До фестиваля «Удачные песни» осталось 17 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Уполномоченная при президенте по правам ребенка заявила, что у детей необходимо формировать цифровую гигиену. Поводом стала активность украинских колл-центров, которые, по словам Марии Львовой-Беловой, пытаются вовлекать школьников в деструктивную деятельность. Сейчас на Украине 500 колл-центров, которые каждый день осуществляют 1 200 000 звонков в Россию. Детский омбудсмен добавила, что в нашей стране обучаются 17 миллионов школьников. И такое количество звонков позволяет прозвонить всех учащихся примерно за 2,5 недели. Северный речной вокзал за 6 лет работы принял почти 15 миллионов посетителей. Как сообщили в мэрии, это один из символов Москвы и популярная точка притяжения. С начала текущего года там прошло 290 мероприятий. За прошедшее лето вокзал посетили 1 миллион человек. На набережной расположено 17 причалов. В разгар летнего сезона они способны принимать порядка 20 круизных судов одновременно. За 6 лет они приняли и отправили круизные суда более 8 тысяч раз в десятки городов и туристических центров. В их число вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Кострома и Архангельск. Новый поезд свяжет Москву и Минеральные Воды. Первый рейс состоится 1 октября. Билеты уже поступили в продажу. Как сообщила пресс-служба перевозчика, поезд номер 170 будет отправляться с Казанского вокзала. Время в пути менее суток. Состав из современных вагонов «Таврия» будет одноэтажным. В него войдут купейные вагоны и вагон СВ, а также специальный вагон для маломобильных пассажиров и сопровождающих, и вагон-ресторан. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: На «Радио Дача» удачный час.
2: Пора сделать передышку и остановиться на работе. Можно прямо не уходя из офиса, не вылезая из-за своего стола, поучаствовать в масштабном общении и послушать любимые хиты здесь, на радиодаче, с 12 до 13.00. Все это называется «Удачный час», как вы уже поняли. Пишите в группе ВКонтакте, на стене опубликован специальный пост, комментарии открыты, жду вас там. Также черканите чего-нибудь на мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. А я первым делом, конечно же, сообщаю, что сегодня день рождения у моего коллеги и ведущего радиодачи Сергея Черноусова. Вся команда от души желает ему всего самого наилучшего, неиссякаемой энергии. Пусть каждый эфир дарит только позитивные эмоции, а любимая работа вдохновляет. А также пишут нам на мессенджер Макс Оля и Юля с поздравлениями. 92 года исполняется их соседке по даче Анастасии Васильевне Васечкиной. Крепкого здоровья вам желают, девчонки. И всего самого наилучшего. Ждем вас в СНТ Уварова в новом дачном сезоне 2027 года. Ну а мы ждем всех остальных наших слушателей здесь в удачном часе. Продолжайте писать, звонить. Очень скоро вернемся.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Это Михаил, я из города Шадринск. Я бы хотел передать привет Ибрагимову Сергею, моему другу. Желаю ему всего доброго, хорошего и успехов в учебе. Ставлю для него песню «Любимка». Спасибо, «Радиодача».

Продолжаем удачный час, а он, естественно, наполнен вашими сообщениями в адрес коллег, родных, близких, знакомых. Пишите по-прежнему по тем же адресам. Группа ВКонтакте «Радио Дача», там на стене есть специальный пост программы «Удачный час». В комментариях можете оставить свои письма или прислать что-нибудь нам на мессенджер «Макс». Оттуда как раз и читаю новые сообщения. Анжела передает привет и большое спасибо соседке и подруге Шепелевой Светлане из Малахова, Тульской области, за помощь на огороде. Вот это действительно поддержка. И у себя Светлана поработала, как я понимаю, и Анжеле помогла. Потому что если у себя оставили все в запустении, а помогали только соседке, это тоже не дело, знаете ли. Но Светлана, как понимаю, успевает везде и во всем. Люба, привет, далее родителям отправляет Николаю и Галине, а также своей дочери Маргаритке. Желает хорошего настроения, погоды и урожая. Люблю всех, написала она в конце. И Григорий Борисов из Магнитогорска шлет приветик своей бывшей учительнице, с которой сегодня они подали заявление в ЗАГС, и 5 октября у них будет свадьба. Поздравляем, интересно. Конечно, неожиданная история. Леночка, я тебя люблю, написал Георгий. Ты самая лучшая на свете. Вот на такой романтической истории прервемся ненадолго. Обязательно скоро вернусь со свежей порцией ваших приветов и поздравлений. Успевайте написать в группе ВКонтакте, мессенджере Макс, и звоните для того, чтобы делать музыкальные заявки на номер в Москве. 8-495-995-2555.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это Галя с Воткинска. Хочу заказать себе песню Костюшкина «Женщина не танцует». И всем передать привет, кто будет слушать песню, и хорошее настроение, и удачи во всех делах. А вам, радио «Дача», большое-большое-большое спасибо.

0: Как и обещал, возвращаюсь к вашим новым приветам и поздравлениям. Даниил рассказал здесь у нас в мессенджере Макс, что сегодня на работе у них самая приятная среда, потому что у них сразу 3 дня рождения отмечается. Полный офис вкусняшек, вовсю играют радиодача, и начальник даже не против. Ходит розовощекий, улыбается. Но смотрите, не переборщите там, чтобы до скандалов не дошло с начальником. Карине привет от брата Эмина отправляется. Благодарит он за гостеприимство. Пишет, что был рад познакомиться с твоими новыми друзьями. Целует и надеется на скорую встречу. И вы попросили передать привет ко всему коллективу SV Technics. Хорошего настроения пожелать. Особенно нашему уважаемому завхозу Альмире. Почему именно ей такой персональный привет, не знаю. Но, надеюсь, Альмира услышала. Здесь прервемся ненадолго. Помните, что до конца текущих 60 минут озвучиваю все, что напишите в группе ВКонтакте «Радиодача», прямо на стене под специальным постом «Удачного часа», а также в мессенджере «Макс». Ну и музыкальные заявки можно делать исключительно по номеру в Москве. Напоминаю, наши циферки 8-495-995-2555.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске облачно. Температура плюс 13 градусов. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра солнечно. Плюс 12, плюс 23 градуса. Ветер южный 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Регина. Я звоню из города Москвы. Хочу передать привет девочкам, с которыми работаю. Наташе, Свете, Оле, Насте, Ольге Викторовне, Евгении Викторовне. И хочу песню заказать Леонида Агутина. Спасибо, «Радио Дача».

Перехожу к распаковке новых писем из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Светлана из Ростовской области шлет привет девчонкам швейной фабрики Artex и хорошего дня вам желает. Также Лилия пишет, что сегодня маленькая пятница, девчонки и мальчишки, выше носа давайте работать. Это все она своим коллегам из Москва-Сити в бухгалтерии отправила. А также Ангелина из Ростова-на-Дону передает привет большущей коллективу бухгалтерии кулинарного техникума. Девчонки, айда на прогулку после обеда. Вот такое предложение. Что-то бухгалтеры сегодня активизировались. И под конец Ирина Потутина. Привет из Калининграда. Отправляет своему Ванечке с поздравлениями с днем рождения. Ты самый замечательный. Желаю тебе счастья. Передаю много целовашек и обнимашек. Ну а мы, естественно, присоединяемся от меня лично. Ивану тоже салют. Что ж, вернемся к новым вашим приветам и поздравлениям. Через короткое время пишите по-прежнему в группе ВКонтакте прямо на стене группы «Радио Удача». Опубликован специальный пост «Удачного часа». Комментарии открыты. Ждем вас там. Также пишите в мессенджере «Макс» и звоните по номеру в Москве для того, чтобы делать музыкальные заявки. Напоминаю, номер 8495-995-2555.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Людмила. Я звоню из города Подольска. Хочу заказать для своих подруг и друзей песню.

пару коротких приветов успею озвучить из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Присаживайтесь поближе к приемникам и делайте громче, ничего не пропускайте. Анна передает привет Новикову Саше. Желает хорошей работы после отпуска от любимой. Подписалась она. Я думаю, Саша все понял. Ну и, конечно же, будет трудиться в поте лица для своей любимой. Надежда далее из Пятигорска передала привет своей доченьке Аленке. Легкой ей работы пожелала. Ждем тебя дома. Наготовили вкусняшек. После такого сообщения, конечно же, хочется как можно скорее со всем разобраться и побежать уже в сторону своих родных пенатов. Этого я и всем остальным нашим слушателям желаю, но только после того, как закончим удачный час. До финала этих 60 минут будем озвучивать ваши приветы и поздравления. Пишите по-прежнему в мессенджере Макс, в группе ВКонтакте и звоните по номеру в Москве 8495 995 2555.

Как и обещал, новые приветы и поздравления от вас озвучиваю незамедлительно. Всем мотобратьям Семен из Новокузнецка передает салют, напоминает про завтрашний заезд. Мужики, всем быть. Естественно, огромное количество коз в виде смайликов. Я имею в виду те, что показываются руками. Он оставил. И еще какие-то, которые не прочитались. В общем, я думаю, все парни услышали. Папе дали огромное спасибо за помощь в получении водительского удостоверения. Передает Оля. А не присутствуем ли мы с вами при том, что Оля призналась в коррупции? Ну, наверное, нет. Наверное, папа просто помогал учить, естественно, давал чуть-чуть сесть за свой руль и так далее. В общем, поздравляем Олю с получением прав. И Кира в группе ВКонтакте поздравляет маму с днем рождения, Елену Лебедеву. Люблю, написала она. Ну и, естественно, думаю, желает всего самого наилучшего. На этом прервемся ненадолго. Впереди последняя порция ваших приветов и поздравлений. Успевайте написать. Делать это можно с помощью группы ВКонтакте «Радио Дача». На стене опубликован специальный пост «Удачного часа». Комментарии открыты. Ждем там. Пишите также в мессенджере «Макс» и звоните по номеру в Москве. 8495-995-2555.

0: передача. Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Егорьевска. Меня зовут Екатерина. Прошу передать привет для моего папы. Песню «Кати Лель», «Мухи-пухи». Папу моего зовут Владимир Леонидович. Желаю ему крепкого здоровья и удачи во всех делах. Спасибо, радио «Дача».

0: тебя. Всем удачный час.
1: Финишная прямая, программа «Удачный час». Никуда не убегайте, делайте громче. Возможно, там под занавес нашей программы что-то есть и для вас. Привет огромный коллегам с работы ЗМСК из города Златоуста. Пожелайте им хорошей рабочей недели. Начальник цеха Евгений Олегович написал, но это, я думаю, в ваших руках их хорошая рабочая неделя. Следом Наталья Христофорова передает огромный привет мужу Александру и благодарит за классный отдых. Вдвоем постарался. Саша, молодец. Так держать. И всем своим коллегам также с пожеланием хорошей недели оставила Диана. Всех люблю и целую. А я уже побежала. То же самое сделаю я, кстати говоря, как у нас с Дианой все совпало. Меня зовут Андрей Фролов, прощаюсь с вами, оставляю здесь Даню Борисова, он продолжит эфир «Радио Удача». Удачный час на сегодня заканчивается, завтра обязательно вернется с 12 до 13.00, не пропустите.
2: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
3: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
4: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
3: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Александр Шоуа и группа «Непара».
5: Полина Гагарина.
2: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+. Удачный час.
5: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Соня, я из города Симферополя. Хочу заказать песню в исполнении Валерия Леонтьева. Хочу передать привет своей маме.

0: новости.
1: Московское время 13:00. До фестиваля удачной песни осталось 17 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент России заявил о намерении продолжать укрепление всеобъемлющего партнерства между Москвой и Пхеньяном. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Ким Чен Ыну по случаю 78-й годовщины образования КНДР. Владимир Путин отметил, что развитие сотрудничества отвечает интересам народов двух стран и способствует укреплению региональной безопасности и многополярного миропорядка. Напомню, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР подписали в июне 2024 года. Просвещение повысит объективность школьных оценок. Ведомство направило в регионы единые критерии оценки знаний школьников по основным предметам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Речь идет о рекомендациях для проверки различных видов учебных заданий, включая диктанты, изложения, сочинения, устные ответы, лабораторные и практические работы, а также проекты. Предполагается, что единые подходы помогут снизить разницу в требованиях к работам школьников в разных регионах и образовательных учреждениях. Россияне все чаще выбирают раздельный семейный бюджет. Особенно такой подход распространен среди молодых пар, показало одно из исследований. При этом 58% супругов совместно распоряжаются деньгами и согласовывают траты, а полностью раздельные финансы у 13% семей. Еще 12% пользуются общими деньгами без согласования расходов. Лишь в 3% семей всеми деньгами единолично распоряжается один из супругов. Курс доллара на сегодня 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании Радио Дача.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачный

0: вообще прерогатива психики человека делить все на черное и белое, разделять по каким-то разным сторонам события и относиться к ним однозначно хорошо или однозначно плохо. Но такого не бывает. Наш мир состоит из палитры цветов. У всего есть некое второе дно, друзья. Это Валерия с хитом «Черно-белый цвет», только что на радио «Дача». Далее радовать вас буду хитами группы Любэ, Люси Чеботина и Димы Билана. Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю отличной среды в ритме любимой музыки.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
3: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный. Тихое мое

угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе другого

своем загородном участке наслаждаться игрой на гитаре, нужно как-то оптимизировать процессы на даче. Мы в этом уверены, друзья. И в этом вам поможет наша рубрика «Хорошо устроена». Каждые выходные в субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 полезными советами по улучшению своей жизни на даче делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Не пропускайте рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные в нашем эфире. Ну а если проворонили ее, выпуск всегда можно послушать на сайте radiodacha.ru в разделе «Подкасты».

0: местах рекламы.
1: Подушка безопасности.
2: Добрый день. У микрофона Мария Федорова. В эфире «Радио Дача» программа «Подушка безопасности». По данным Социального фонда России, у 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но только каждый четвертый знает, что это за деньги. Чтобы разобраться во всем, мы пригласили эксперта Владимира Стеканова, управляющего директора дивизиона инвестиций и накопления Сбербанка. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Постараюсь объяснить все просто. У каждого россиянина есть базовая страховая пенсия от государства. Ее выплачивают с учетом стажа и баллов. Но у некоторых есть еще один условный мешок с деньгами – это средства накопительной пенсии. Они инвестируются, на них ежегодно начисляется доход. Такие деньги есть, например, у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год.
2: А как узнать, сколько у меня средств накопительной пенсии и где они хранятся?
3: Найти средства накопительной пенсии можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и дальше следуйте инструкциям. Сервис покажет, сколько у вас денег и где они хранятся.
2: Ух ты, вот и мои деньги нашли. Спасибо, Владимир. Вот это я понимаю, расширили мои финансовые горизонты. Это была программа «Подушка безопасности». АО НПФ Сбербанка. ОГРН 114-779-991-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: «Подушка безопасности» на радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Когда боль не дает покоя,

0: облегчить действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой «Радио «Дача». Я звоню из Осташкова. Меня зовут Ирина. Я хочу поздравить своих подружек, передать им привет. И я хочу, чтобы они всегда оставались веселыми, красивыми. И я им хочу передать песню группы «Мираж». Спасибо, «Радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 14.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 17 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правила внесения наличных в банкоматы изменятся с 1 октября. Как пишет газета «Ру», россияне смогут вносить их в банкомате одного банка.

0: необходимость меры они объяснили ограниченным количеством мест в государственных образовательных учреждениях. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Удача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Россиянам напомнили, что в ноябре их ждет короткая рабочая неделя. По случаю празднования Дня народного единства отдыхать мы будем в среду 4 числа. Поэтому в начале последнего осеннего месяца будет 4 трудовых дня. Это все новости к данной минуте.
1: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это радио «Дача».
2: Поздравляет чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: R&B из нулевых – это «Отпетые мошенники» и «Виа Сливки» на радиодачу с хитом «Моя звезда». Любим же мы делегировать ответственность за некоторые решения. Вот девушка поет, что не сама приняла решение, это ей так ее звезда нашептала. Ну, порой нам, нашей психике, просто необходимо эту ответственность на кого-то переложить, ничего плохого в этом точно нет. Мы далее послушаем еще больше классной музыки. Скоро на радиодачу группа «Бис», Наташа Королева и Таисия Повалий.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 17 градусов. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра солнечно. Плюс 12, плюс 23 градуса. Ветер южный – 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

правда, слез делу не помогут, поможет время, как известно, оно лечит. И никакие советы человеку в горе, к сожалению, не помогут. Но плакать не стоит точно. Группа Бис на радио «Дача» прямо сейчас. Объединившиеся вновь ребята создали для нас классную песню, которая называется «Таня, не плачь». Далее нас ждут тоже 100% хиты. Скоро послушаем Анжелику Варум, ансамбль «Песниры», а также Влада Топалова и Регину Тодоренко. Никого не пропустите на радио «Дача».

0: чего от осени-то прятаться? Когда она в своей золотой паре, очень даже ничего, дамочка, можно и погулять с ней, подружиться, насладиться ею по полной. Это Анжелик Варум и Дмитрий Маликов с хитом «Листья желтые» в завершении очередного музыкального часа на радио «Дача». До его финала не пропустите также рубрику «Удачный момент», где мы исполним заявку одного нашего слушателя и классную песню Зары «О счастье над землей» послушаем совсем скоро.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. Когда боль не дает покоя,

0: усиливающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой-невестой.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио «Дача». Я Алексей из города Кореновска. Мы сейчас на рыбалке в Брынковской. Хочу передать привет моим друзьям Андрею и Виталику и поставить для них хорошую песню. Спасибо, «Радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 15.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 17 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России начнется к середине текущего месяца. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, первая волна заболеваемости традиционно приходится на вторую декаду сентября. Причиной становится увеличение числа контактов. В начале месяца формируются школьные и дошкольные коллективы, а многие взрослые возвращаются на работу после отпусков. Для профилактики глава ведомства рекомендовала соблюдать общие правила защиты от респираторных вирусов.

0: распространяется не только на пылесосы и стиральные машины, но и на посудомойки, блендеры и миксеры. Запуск любого из этих приборов в часы, когда действуют ограничения по шуму, считается нарушением закона о тишине. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
1: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Суровая русская осень, удивительно. Она включает в себя сразу все четыре времени года.
0: Это радио «Дача».

Есть у меня одна подруга Вика, все забываю у нее спросить, как она относится к этому хиту группы Корни. Восхищается она этой песней? Когда ее слышит, начинает подпевать или наоборот убегает, чтобы не слышать, потому что, ну, надоело уже. Каждый, кто встречает, произносит легендарную фразу «С днем рождения, Вика, ей вслед». У нас на очереди хиты не об именах, а о других каких-то жизненных историях. Послушаем хиты Димы Билана, «Блестящих» и Михаила Шуфутинского. Никуда не уходите.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему?

хочу тоже взять с вас обещание, что вечер пятницы вы проведете в компании «Радио Дача». У нас есть все для отличной встречи выходных. Например, программа «Диско Дача», где вас ждут 3 часа только танцевальных хитов. Будем избавляться от накопившегося за неделю негатива при помощи зажигательных движений. Делайте приемники громче в 20 часов по московскому времени. Не пропускайте «Диско Дача» на «Радио Дача».

0: два мастодонта объединяются, появляется хит величиной, которую мы еще не видели. Так произошло с композицией «Аэропорта» Леонида Агутина и Владимира Преснякова. Ею завершаем очередной музыкальный час на волнах радио «Дача». И я сейчас понял, что эту песню мы любим уже более 10 лет. В 2015 году, если мне не изменяет память, она вышла. Владимир Пресняков, кстати, примет участие в юбилейном фестивале «Радио «Дача. Удачные песни» уже менее чем через 20 дней, 26 сентября в столице. Будем праздновать 20-летие «Радио «Дача». Ждем и вас. Подробную информацию читайте на сайте удачныепесни.рф 12+.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит как магнит, иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на «Радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
7: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
11: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
10: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
1: Муз-ТВ представляет. «Дача зовет», Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа

сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из города Иваново. Меня зовут Марина. Хочу передать огромный привет Валерочке, с кем я живу. Очень хороший человек. И тете Ире передать привет. И поставьте, пожалуйста, песенку Натали. Желаю всем удачи, любви и здоровья. Чтоб никто не болел, никто не хворал. И вам, Радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 16.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 17 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Сервисом «Мобильный избиратель» на портале госуслуг воспользовались уже более 1 миллиона человек, сообщили в Минцифры. Он предназначен для тех, кто в дни выборов будет находиться не по адресу прописки. С его помощью можно выбрать участок на всей территории страны для голосования на выборах в Госдуму. Больше всего данным сервисом воспользовались жители столицы Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской и Воронежской областей. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Овощи, входящие в борщевой набор, подорожали. Как пишет газета «Коммерсант», больше всего увеличилась стоимость капусты на 38%. Также в цене выросли свекла, картофель, лук и морковь. В издании отметили, что такой динамике способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличение издержек аграриев. Кроме того, выросла стоимость доставки овощей из регионов и рабочей силы. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и

0: книжки о любви Антон Зацепина. Книжки, которые читал каждый из нас в детстве и, возможно, на них строил свою какую-то картину мира. В том числе на музыке «Радио Дача», я уверен, картина мира многих наших слушателей выстроена. Скоро будем подтверждать ее хитами Ирины Аллегровой, Султана Лагучева и Артика и Асти на «Радио Дача». Никуда не уходите.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 19 градусов. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно. Плюс 12, плюс 23 градуса. Ветер южный – 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

танец один танцуют пары в десятый раз, остановив золотую ламбаду.

как заполучить желаемое? Свои ненаглядные рассказывает Кирилл Туриченко. В эфире радиодача, нужно сказать всего лишь три слова. Люблю, куплю, поедем. И все, чего бы вы не пожелали, будет исполнено. Может быть, какой-то ужин особенный вам ваша дама сердца приготовит. Утку, например, испечет, заморочится над ней. Ну или чего попроще организует. Мужчины, пробуйте. Пока же послушаем море классной музыки. На очереди Стас Михайлов, Игорь Тальков и Слава на радиодача.

девчонки смолкли у воды. Дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: аккордеон. У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мир, чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Стас Михайлов.

0: Собственное сердце должно быть каким-то холодным, можно сказать, бесчувственным. А нет, Стас Михайлов уверяет, что в этом и есть вся драгоценность жизни. Найти себе такого человека, чье сердце на золото не обменяешь. Шикарным хитом завершаем 16-й по московскому времени час в эфире «Радио Дача». Движемся навстречу вечеру в ритме любимой музыки, музыки «Радио Дача».
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радио

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00, категория 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений. Я звоню из города Краснодара. Хочу передать привет всем своим друзьям, которые сейчас со мной. Друзей зовут Антон и Сергей. Они хотят, очень сильно хотят послушать эту песню «Рок острова». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 5 часов вечера. С вами Радио 2.

0: новости.
1: Московское время 17.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 17 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Россияне могут изменить способ доставки пенсии с почты на банковскую карту через портал госуслуг. Как рассказали в социальном фонде, на сайте нужно открыть заявление, указать способ доставки на счет, выбрать нужный банк, счет и проверить его реквизиты. Там уточнили, что ввести информацию о нужном счете, если она не появилась автоматически, можно самостоятельно. Заявление о смене способа доставки пенсионной выплаты также можно подать в клиентских службах социального фонда и в офисах МФЦ. Количество недоброкачественных лекарственных препаратов на российском рынке за 6 лет сократилось в разы. Такое заявление сделала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее словам, ведомство на протяжении 6 лет использует систему маркировки медикаментов. Это имеет ключевое значение для обеспечения безопасности препаратов. Она подчеркнула, что это является гарантией, что наши пациенты используют только качественные и безопасные лекарства. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рекомендовал удалять использованные СМС-коды подтверждения из портала госуслуги, банков и других сервисов сразу после завершения операции. По словам парламентария, такой код рассчитан на определенное действие и ограниченное время, поэтому можно его не хранить. При этом, пока срок его действия не истек, мошенники могут попытаться перехватить или выманить его у человека. Более того, по подобным СМС аферисты могут узнать, какими услугами пользуется гражданин. Если это станет известно постороннему, злоумышленникам будет легче придумать конкретную легенду.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».
2: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши.

0: песня типичного тревожника в эфире радиодачи. Это дискотека «Авария» с хитом «Кукла». Все тут лирические герои переживают, а вдруг завтра что-то случится. Поэтому нужно успеть сегодня влюбиться, испытать всю палитру чувств и насладиться компанией любимого человека подольше. Ну, все мы об этом мечтаем. Ну, а тревожиться о будущем нечего, друзья. Чему быть, того не миновать. И в наших силах только одно – подготовиться к этим, возможно, непростым событиям. Я для вас подготовил хорошую музыку. Скоро послушаем Владимира Преснякова, Вадима Усланова и Зайнаб Махаеву на радиодаче.
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27 километр Новорижского шоссе, Владение 2.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Пресняков.

Человек, у которого на руках уже имеется билет, а то и два, на наш юбилейный фестиваль, фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Там как раз Владимир Плесняков исполнит парочку классных хитов. Еще придут поздравить «Радиодача» с 20-летием Филипп Киркоров, Андрей Державин, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова и еще более 20 любимых артистов «Радиодача». Ждем и вас. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

0: пролетело, но группе СТДК это ничуть не мешает наслаждаться погодой, купаться, судя по всему, в каком-то водоеме Балтийском, потому как именно так жители этого региона встречают осень, судя по всему. Легендарный хит слушали только что на волнах радиодача. Впереди еще много классной музыки, которую для вас будет ставить Мария Федорова. Я, Даня Борисов, прощаюсь до завтра. Всем желаю отличного вечера в компании радиодача.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь, я звоню из города Старый Оскол. Я хочу передать песню Шаруханова своей подруге Ирине. Иришка, хорошего настроения. Спасибо.

0: время 18.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 17 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России сегодня началось тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования. Завтра до 8 вечера по местному времени избиратели 32 регионов, где ДЭК будут применять на выборах депутатов Госдумы, региональных и муниципальных выборах, смогут пройти процедуру в тренировочном режиме. В Минцифры рассказали, для участия необходимо зайти на портал ДЭК, нажать кнопку «Участвовать», авторизоваться через госуслуги и пройти тестовое голосование. Все данные в рамках тренировки обезличены, посещать избирательный участок для этого не требуется. Через портал госуслуги в текущем году подано 999 тысяч заявлений на зачисление детей в первый класс. Это 3/4 всех подобных документов в регионах, где доступен такой сервис, сообщили в Минцифры. Прием проходил в две волны. Для упрощения процедуры на госуслугах работала функция предварительного заполнения заявления. Продлеваем лето с помощью самых сочных и ярких видеохитов в эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны. Совместный проект Муз-ТВ и радио «Дача» «Дачный плейлист» продолжается. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 вы можете посмотреть интересные клипы, а также поделиться полезными советами и дачными хитростями. Достаточно отсканировать QR-код во время программы, перейти на сайт и отправить свое сообщение. Самые лучшие лайфхаки прозвучат и на радио «Дача» для зрителей старше 16 лет. Курс доллара на сегодня 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио «Дача».
1: Прямо сейчас.

0: под конец рабочего дня есть свои истории, которыми хочется поделиться. И наверняка у каждого есть какие-то приятные события, о которых стоит рассказать в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача» на всю страну. Итак, ждем ваши поздравления и приветы на московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, желайте, поздравляйте. Не забудьте песню заказать, которая вам нравится. Она и прозвучит в финале часа на радио «Дача». Меня зовут Мария Федорова. Всем добрейшего вечера желаю.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 18 градусов. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно. Плюс 12, плюс 24 градуса. Ветер южный – 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
5: ООО «Простор», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, тип. Угрин 113-774-629-00.
6: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8 966 138 138 4.

Да, друзья, и осенью растут цветы не менее прекрасные, чем летом. Дачный сезон-то продолжается и сопровождается отличной музыкой. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха или что-то интересное написать, как это сделал Даниил. Написал: «Закон дачности. Полил, пошел дождь. Не полил, дождя нет». Хорошо подмечено. Друзья, отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+. И отличную музыку отправляем вам. Слушать будем на «Радио Дача» в ближайшие минуты Татьяну Буланову, Влада Топалова и Регину Тодоренко и группу «Секрет». Оставайтесь с нами.

0: бывает настолько неправдоподобной, что лучше иногда ее немного приукрасить, чтобы все поверили. Только что на радиодаче послушали Татьяну Буланову. Впереди у нас группа V-Teens и заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент». Скоро исполнится чье-то музыкальное желание на всю страну в эфире радиодачи. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Конечно.

0: условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
2: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
1: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
3: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа.

0: хит-парады на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Екатерина, я из Твери. Хочу поздравить своего отца Валерия Владимировича с днем рождения. И хотелось бы пожелать ему счастья, крепкого здоровья и удачи во всем. Хотелось бы для него поставить песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов вечера. С вами «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 19.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 17 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Столичное метро будет обслуживать треть жителей Подмосковья к 2035 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым посетили завод «Метровагон-Маш» в Мытищах, где обсудили продление линии метро в Подмосковье. Так новые станции появятся в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Ленинском округе и Одинцово. Губернатор Воробьев отметил, что ключевая задача – сделать так, чтобы большой московский регион был комфортным для жителей. Эффект от снижения нагрузки на МЦД почувствуют все 30 миллионов жителей Центральной России. Добавлю, метровагон «Маш» в мае поставил тысячный вагон серии «Москва-2026». В ближайшие два года с конвейера предприятия выйдут еще 700 вагонов. Протоколы приема участковых врачей Москвы будет заполнять ИИ-помощник. Сервис уже доступен всем участковым врачам взрослых поликлиник города, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова. ИИ-помощник в фоновом режиме расшифровывает разговор и вносит в протокол сведения о жалобах, анамнезе, диагнозах и рекомендациях. В конце консультации врачу остается только проверить документ, при необходимости скорректировать и подписать. Решение позволяет больше внимания уделять пациенту. Тестовое применение сервиса у неврологов показало, что время активного внимания врача к пациенту увеличилось более чем вдвое. Этот информационный выпуск завершен. Следующий завтра в 8 часов утра. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего вечера и отличного настроения.

0: Слушатели радиодачи не расстаются с нами ни на минуту. Вот уже 20 лет, и мы это событие обязательно отпразднуем. 26 сентября организуем большой юбилейный фестиваль «Удачные песни» в Лайф-арене в Москве. Проведем наш юбилей вместе со звездами эфира радиодачи, среди которых Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Султан Лагучев, группа «Фабрика Кайметов» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И здорово, что вы тоже будете вместе с нами. А в ближайшие минуты будем все вместе подпевать любимым хитам на радиодаче, который для вас исполнит Светлана Владимирская, Александр Буйнов и чудесное трио Александр Панайотов, Алексей Чумаков и Руслан Лихно. Приятного вечера вам!
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: Вот на 100. Тверская область. Имокимский, территория Басовская. Угрын 113-774-629-00.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

интересоваться делами ваших родных и близких. Тут на ваше усмотрение, конечно же. Но не забывайте, если вам ответили, то в знак вежливости тоже поинтересовались, как у вас дела, и вы расскажите. Вот на этом, наверное, и строится дружба, на взаимопонимание, на уточнение каких-то вещей из вашей жизни. А там как пойдет. А мы идем только вперед, навстречу любимой музыке, радиодача. После Светланы Владимирской будем слушать классные песни Славы, Игоря Корнелюка и группы Непара. Всем приятного вечера желаю. Мария Федорова с вами. Надеюсь, дела у вас отлично. Буду рада, если расскажете номер телефона московский студийный 8495 995 2555.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Хотите избавиться от осадка на душе? Не кипятитесь.
0: Это радио «Дача».

0: Ученая рабочая неделя. Всего 4 дня будем работать. Вот ради таких новостей стоит и читать интернет. А сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства. Так, ждем ноябрь и ждем в эфире радиодачи любимые песни. Совсем скоро послушаем Наташу Королеву и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент».
1: Удачные объявления. Песня года на радиодача.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на Радио Дача.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Солвисар» с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь «Солвисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и

0: все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
4: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Сегодня я очень сильно хочу передать огромнейший привет одной из своих знакомой. Ее зовут Лена Лунева. Она врач очень хороший. Ставлю только для нее песню «Молли». Набери мой номер, позвони мне в столице. Всем слушателям супер настроение. А вам, радиодача, как всегда, большое спасибо. Мы вас очень любим. До свидания.

0: Чем становятся руководителями или творческими людьми. Так что не факт, что хулиганить плохо. Главное, в меру. Кстати, сейчас-то вообще очень аккуратно с этим нужно. Ведь оценки ставят за поведение. Да-да-да, нужно хулиганить, но знать меру во всем. Кроме музыки. Музыки у нас много на радиодаче. Мы продолжим ее наслаждаться. Будем слушать Наталью Ветлицкую, Ярослава Самишевского и шикарный дуэт Кристины Арбакайте и Авраама Руссо. Всем желаю приятного вечера.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 16 градусов. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно. Плюс 12, плюс 24 градуса. Ветер южный – 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

радио «Дача», то вы точно не одиноки. Нас много, и мы все любим отечественную музыку, которая звучит. Тамара Кутидзе прямо сейчас, композиция «Мне другого не хочется». Далее будем слушать Зайнаб Махаеву и Александра Айвазова. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню лишь номер для ваших поздравлений и приветов, признаний: 8495-995-2555. Аппарат в режиме ожидания.

0: не вернуть.
1: И осенью, знаете ли, тоже есть чем заняться на даче. Дачный сезон-то продолжается, и мы по-прежнему помогаем слушателям разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого в эфире есть рубрика «Хорошо устроено». И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную в рубрику в нашем эфире. И любимые песни тоже будут. Насладимся композицией Николая Расторгуева. Совсем скоро и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача.
2: Дачные объявления. Каждое утро на Радио Дача гороскоп.
3: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
2: Бабу.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфров.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с Ростовской области. Меня зовут Лариса. Я хочу передать песню для Чумакова Александра «На белом покрывале января». Я хочу ему пожелать светлой жизни и дальнейших исполнения желаний. Я вас благодарю. Радио «Дача». Я вас очень люблю.

настойчивость, ведь помимо самого полета, иногда приходится еще и слушать советы от пассажиров, как нужно работать. В общем, прекрасно, когда люди занимаются своим делом и знают об этом все. И тогда не придется лезть в чужую работу. Мы тоже стараемся, знаем и любим музыку, и готовимся поставить на радиодаче пластинки Люси Чеботиной, Валерии и Стаса Пьехи в дуэте. Приятного вам вечера, дамы и господа. Наш полет продолжается, путешествуем по всей стране и даже дальше.

0: 5 минут.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Стас Михайлов.

будущему насладимся ярким выступлением Стаса Михайлова. Уже через 17 дней отпразднуем вместе 20-летие радиодачи на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И с нами будет много других звезд эфира. Николай Басков, Ольга Зарубина, Анна Семенович и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты ловите далее на радиодаче, исполнят их Хабиб и Игорь Николаев.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: На самом деле бесконечно можно смотреть на любое количество вещей. Главное при этом лежать на диване.
0: Это радио «Дача».

0: побольше облаков и подарить море хорошего настроения. Далее, кстати, за настроение будут отвечать на радиодачу Таисия Повали и Олег Газманов. И сразу же после будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Такая душевная, вот все б такие были, ей-богу. Отличного вам вечера, желаю всем слушателям по привету. Оставайтесь в нашей уютной компании «Радиодача».
1: Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
2: Покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Приветствую всех, дорогой Радио «Дача». Есть такая нынче тема. Возможно, это слишком откровенно. А мне с тобой так круто. Твои песни такие яркие, танцы жаркие. С тобой возможно невозможное. Отдаю тебе 100% любви и немножко еще. Кто создал тебя такое? Твоя волна соткана из света, тепла, доброты, тех, чьи голоса мы слышим, и тех, чья работа остается за кадром. А в сумме получается магия любви, любви к жизни. Всем желаю крепкого-крепкого здоровья, всех-всех благ, с юбилеем, Надежда из Калуги. Спасибо, Радио «Дача». Включите, пожалуйста, песню на свое усмотрение.

0: Уже наступила, друзья. Прошлая ночь стала самой холодной в Москве с мая этого года. Но не замерзаем, потому что согреваемся музыкой любимой отечественной на радио «Дача». Скоро будем слушать с большим удовольствием группу «Хай-Фай», Нину Шацкую, Брэндона Стоуна и Лера Москва. Тоже порадует своим хитом слушателей радио «Дача». А еще в финале часа исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Меня зовут Мария Федорова. Всем отличного настроения!
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 16 градусов. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно. Плюс 12, плюс 24 градуса. Ветер южный – 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: компании «Радио Дача». Танцуем по пятницам и субботам в компании программы «Диско Дача» с 20.00 до 23 часов. Кстати, вот уже послезавтра можно будет показать своим друзьям, товарищам танцевальные навыки. А поем так вообще каждую минуту. Спасибо тем композициям, которые наполняют наш эфир. Впереди замечательные хиты на «Радио Дача» от группы «Корни», Влада Топалова, Регины Тодоренко и Татьяны Булановой. Всем приятного вечера желаю. Остаемся вместе.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: девочки, все полезно у березы. Важное дерево для нас. Ну и плюс именно береза является неофициальным символом нашей страны и всего русского народа. Да и вообще, природу надо беречь, друзья. А мы бережем ваше хорошее настроение, повышаем его любимой музыкой и вскоре послушаем на радиодаче группу «Интонация» и Женю Белоусова. И сразу же после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Всех приветствую!
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений. На Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Маргарита. Я хочу передать привет своим друзьям и заказать песню «Любовь рождает чудеса». Всем желаю хорошего вечера и хорошей осени. Спасибо, Радио «Дача».
3: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

учимся говорить, а потом всю жизнь учимся молчать. Но это не так уж и плохо, ведь молчание золото, как все мы знаем. Группа «Отпетые мошенники» прямо сейчас на радиодаче с композицией «Не говори мне ничего». И мы тоже ничего не будем говорить, все скажет любимая музыка. Впереди хиты группы «Руки вверх», Зайнаб Махаевой и «Славы» на радиодаче. Меня зовут Мария Федорова, всем отличного осеннего вечера желаю.

свежих песен группы А-студио прямо сейчас на радиодаче. Композиция «Она не виновата». Еще больше новинок вы найдете на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, слушайте. Понравившись, разумеется, заказывайте в эфире. И не пропустите премьеру недели уже послезавтра. В пятницу в хит-параде «Горячая десятка» представим вашему вниманию свежую работу Натальи Подольской, ее песню «Сестра». С удовольствием послушаем. В 7 вечера по московскому времени в пятницу. Не пропустите. И готовьтесь подпевать уже знакомым хитам на радио.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Только наши люди, когда пропало электричество, бегут к окну, чтобы посмотреть, кому еще свет отключили.
0: Это радио «Дача».

0: Королёв и Ирина Круг станет потрясающим подарком человеку, которому вы испытываете искренность и уважение. Самое то. А вообще, любой знак внимания – это всегда приятно и как-то душевно. Мой душевный эфир на радиодаче подходит к своему логическому завершению. Спешу отправиться домой, отдыхать. Напоследок обещаю исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю классный хит группы «Иванушки Интернешнл». И спешу поприветствовать в нашем эфире Ивана Никитина. Уже через 10 минут придет, сядет за пульт и останется с вами до утра. Всем пока! Меня зовут Мария Федорова. До встречи завтра.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит как магнит. Иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите! Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Огромный питерский привет, любимая Радио «Дача». Меня зовут Андрей Геннадьевич. Хочу поздравить нашего Сергея с днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья, крепкой любви и мира в семье. И отличного ему отдыха. Поставьте для него какую-нибудь любую песню с днем рождения. Для Сергея Черноусова от Андрея Геннадьевича, город Санкт-Петербург. Спасибо, радио, удачи.

0: все-таки говорить «да» намного приятнее, согласитесь. Да, в жизни, да, зарплате, да, подаркам и так далее. Можете создать свой список желаний, которые обязательно должны осуществиться в этом году. Полина Гагарина только что навела нас на отличные, по-моему, мысли в эфире «Радио Дача». Иван Никитин с этого момента вместе с вами, как слышите, еще бодрый и совершенно не желающий ложиться спать. Если вы разделяете это полуношничество, добро пожаловать в лучшую музыкальную компанию. Совсем скоро нарисуем любовь с песней Анжелики Варум. Оставайтесь с нами.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 13 градусов. Ветер южный – 3 метра в секунду. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно. Плюс 12, плюс 24 градуса. Ветер южный – 5 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

музыки всегда отличная идея. И, кстати, с Султаном Лагучевым мы встретимся уже 26 сентября на фестивале «Удачные песни» в Москве. Приглашаем всех отметить 20 лет в эфире «Радио Дача» вместе, друзья. На сцене Life Arena еще увидим Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Ольгу Зарубину, Александра Иванова и группу «Ронда» и еще более 20 артистов. Масштабное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: по-моему, чтобы меньше плакать, надо меньше плакать. Меньше лить слезы по пустякам. Мало ли, знаете, какая там погода за окном. Мало нам дождей осенью, еще и группа «Пропаганда» добавляет грусти, тоски, печали. На самом деле, решение этого слезоточивого вопроса есть. Оно у Владимира Преснякова скоро в нашем эфире. Дождитесь, друзья.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайв-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
2: Полина Гагарина.
1: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Алексей Юрьевич. Я живу в городе Москва. Хочу привет передать друзьям с города Кавказа, друзьям детства. Поставьте песню на ваш вкус. Спасибо за внимание, радио «Дача».

0: с головой.
1: Между нами тишина, я глок, где же выход?
0: Выдох, вдох.
1: Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные.

уделить двум столицам. Питер любят за самобытность и неповторимую атмосферу величия, Москву за все новое и небоскребы, которые вырастают каждый год все выше и выше. Вместе с Ириной Дубцовой и Леонидом Руденко, как всегда, объединяем две столицы на радио «Дача». Друзья, с вами Иван Никитин. Буду всю ночь и очень этому рад. Скоро узнаем, почему Мари Краймбрери так сильно повезло.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

У каждой истории есть продолжение. Оно, безусловно, будет только лучше и лучше. Вот с таким безумно позитивным взглядом поздравляем Диму Билана и Анну Асти с одной из последних совместных работ, которая звучит прямо сейчас на радио «Дача». Дальше позитива, друзья, еще больше. Там и травка зеленеет, и солнышко блестит. Это я о следующей песне группы «Руки вверх». Буквально через короткую паузу.

получился такой невероятный хит всего лишь потому, что однажды он сказал. Согласитесь, замечательно так сказал. Хочется подпевать снова и снова. Хит всех караоке-вечеринок. Группа Омега. Собственной персоной на радио Дача. Впереди рубрика «Удачный момент». И один из вас вспомнил о самых дорогих. Заказал песню. Ну и подробнее очень скоро узнаем, что получилось.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Никита Платонов. Я бы хотел передать привет моему другу Владимиру Мелехову и еще моему самому близкому другу Сереже Зеленому. Поставить песню «Самый-самый». Спасибо, Радио «Дача».

0: Да уж, с такой песней не заснешь. Кстати, неплохое средство держать себя в тонусе. Мало ли, по долгу службы нужно не спать. Или, например, за рулем. В общем, петь или хотя бы подпевать – самое верное средство. Можете мне поверить, думаете, почему я все еще не сплю тут. Группа «Дискотека Авария» бодрит, как никогда на радио «Дача». У микрофона Иван Никитин, а скоро еще Егор Крид, кстати, прозвучит настоящим будильником. Так и называется песня «Взбодримся на час вперед».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 13 градусов. Ветер южный – 3 метра в секунду. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 10, плюс 16 градусов. Ветер западный, 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

По-моему, одно в этой просьбе точно перебор. Любить человека, который с тобой рядом, безусловно, нужно, поддерживаю. Но есть и другие члены семьи, которых тоже обделять любовью ни в коем случае не нужно. И детей, и родителей, и бабушек, и дедушек, и так далее, и тому подобное. Родственников тоже много. Татьяна Куртукова с эгоистичной просьбой, но исключительно от большой любви, только что на радио «Дача». Кстати, скоро узнаем, что подарит Николай Басков своей любимой, и продолжим начатую тему.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Так много разных «почему оставил Бог на этом свете». Продолжу словами другой известной песни, которая, кстати, тоже мало что объясняет. Вспомнили осенний хит группы «X-Миссия» только что на радио «Дача». Да, друзья. Но уже скоро на горизонте рубрика «Удачный момент». В ней услышим песню, которую мне лично мне напомнила саундтреки из мультфильма «Мадагаскар». Такая же безумная, но очень-очень-очень запоминающаяся.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Конечно, можем.

0: условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Ленинградская область, деревня Низина. Хочу передать привет Галине.